Kosmos. Ладно, вот, давай, все, прощаем, отбери. С моей новой лайной укшер.